0: Поворот на гуш. Делал. Летел. Летел. На мембрике не манит. Делал. А перед тебя все это уго. Але води. Але води. Доти доти. Опла. Але он кого? А кто молча? Ясно. Але он это поворот. Вот и на секунду, у тебя типа за ту. Яра! Алле, летят! Давай пусти, я на фрэк! Отсюда гасли! Алле, запить! Алле, пить, салон!
1: Le cavage absolu.
2: Allez mon bien, je vais te faire un câlin. C'était trop beau.